0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночество. Иначе не получается. Страшно от слабости. Страшно проснуться. Счастье в бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно меня.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

ждет, а до свадьбы заживет, а помрет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы, возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы, ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможны странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

Зачем все эти признания не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17-го по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал, самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцина. После атаки беспилотников в Ульяновске социальные службы ведут адресную работу с каждой пострадавшей семьей. Губернатор Алексей Русских на заседании регионального штаба по комплексному развитию подчеркнул необходимость индивидуального подхода для объективной оценки ущерба. А также было принято решение выделить из средств городского бюджета первую финансовую помощь на первоочередные нужды граждан. В Ульяновске стартовал отопительный сезон для соцсферы. Накануне тепло подали в 51 здание, включая 6 больниц, 26 детских садов и 19 школ. Всего в городе более 600 таких учреждений. Их подключение завершат за неделю. Глава города Александр Балдакин пояснил, что первыми тепло получат больницы, затем школы и детсады, чтобы к началу октября подготовить системы к похолоданию. Директорам поручено контролировать температуру в помещениях не реже 2 раз в сутки. В первом полугодии текущего года россияне стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары с анималистичными принтами. По данным Озон Селект, спрос на них вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажа туфель со змеиным узором увеличилась в 12 раз, с леопардовых платьев почти вдвое, а сумок и аксессуаров со змеиным принтом в 4 раза, с леопардовым почти в 2, а рисунки зебры почти в 1,8 раз, пишет ТАСС. В тайском национальном парке Тхонгхапхун ботаники обнаружили новый эндемичный вид растения – миниатюрный черный дьявольский цветок, лишенный хлорофилла и питающийся за счет подземных грибов на нетипичной для рода его высоте 970 метров. Несмотря на то, что популяция из менее чем 50 экземпляров растет под опавшей листвой, на охраняемой территории ученые квалифицировали ее как находящуюся под угрозой исчезновения из-за крайне малой площади обитания и риска случайного повреждения туристами растений или их грибной сети.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987 в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким, жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 2026-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: О погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17-го по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал, самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: С 1 октября по 1 ноября в центре Ульяновска перекроют проезд через перемычку улицы Гончарова на перекрестке с улицы Льва Толстого для ремонта кабельной линии. Работы проведут специалисты Россети «Волга». Прямой проезд по Гончарова сохранится, а с Льва Толстого со стороны Мариинской гимназии можно будет повернуть только направо. Разворот закроют. Администрация энергетики просит жителей заранее планировать маршруты и приносит извинения за неудобства. В ходе рабочего визита губернатора Ульяновской области Алексея Русских в Беларусь состоялась его встреча с президентом республики Александром Лукашенко. По итогам стороны договорились о расширении партнерства и создании совместной рабочей группы для запуска на базе Ульяновского станкостроительного завода. Предприятие с холдингом «Белорусская станкостроительная компания» по выпуску союзного станка. Также обсудили сотрудничество с Белорусской железной дорогой по ремонту путевых машин. Подтвердили расширение промышленной кооперации с около 70 белорусскими предприятиями в авиастроении, автомобилестроении и радиоэлектронике. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летней пациентки с тяжелой сердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987 в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 2026-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.
1: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С начала года Ульяновский водоканал проложил 1040 метров водопроводов бестраншейным методом в Ульяновске, поселках Белый Ключ и Пригородный. По словам замдиректора Сергея Пугачева, технология горизонтально направленного бурения позволяет обновлять сети без вскрытия асфальта, сокращая сроки, шум и пыль, а целый полиэтиленовый трубопровод повышает надежность. Глава города Александр Балдакин поставил задачу развивать это направление. Подрядчиков привлекают только для масштабного обновления магистральных проводов. Администрация Ульяновска, управляющая компания «Юго-Запад», застройщик, специализированный застройщик «Новая жизнь» и надзорные органы на совещании под руководством главы Засвежского района Рената Садыкова взяли на контроль проблему с постоянно ломающимися лифтами в доме на улице Александра Невского, 4Б, корпус 1. По информации застройщика, по двум неисправным подъемникам есть решение суда, согласно которому завод-изготовитель обязан сам устранить недостатки в ближайшее время. Пока в многоэтажке бесперебойно работает только один лифт, а управляющая организация должна оперативно информировать жителей о ходе ремонта. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланум, обуглив тексты из «Звездных войн» и Библии, доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно испытан портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города – музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: «Золотые хиты». Это Патрисия Касс «Когда Джимми говорит». С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. У меня есть что сказать. Сегодня еще один прекрасный осенний день. Сегодня 30 сентября. Завершается первый осенний месяц, и мы продолжаем радоваться прекрасной осенней погоде. Впереди у нас дискотека «Авария» и прекрасный повод задержаться, остаться и послушать песню «Если хочешь остаться».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Это дискотека «Авария», а впереди у нас кое-что из музыкальных новинок. Это Tame Impala и Джени, песня «Дракула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Завтра будет отмечаться Всемирный день музыки. По этому поводу знакомимся со знаменитыми композиторами. И сегодня речь пойдет про Вангелиса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Руссесом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводной Одиссеи» Жака Ива Кусто, но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Майто Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Кидс-КФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: С нами всегда прекрасная музыка. Скоро послушаем австрийский дуэт, который исполняет музыку в стиле электроника. Их композиция называется «Райт». Как раз прекрасная музыка, чем бы вы сейчас ни занимались.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.

0: Уже в эту среду мы думаем про предстоящий музыкальный уикенд. Впереди у нас золотая коллекция, тройка песен, и в этот раз золотую коллекцию откроют Sting, образца группы Police, Every Breath You Take.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции Jam & Spoon Set Me Free. Скоро у нас подборка из 5 песен только про любовь. 5 романтических хитов, 5 песен любви нас ждут, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка, французский трубач Жан-Клод Барели и мелодия песни «Мун Рива».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня для начала послушаем Дана Балана с песней «Лишь до утра». Чуть раньше у нас Spice Girls, Vivo Forever. А прямо сейчас пять песен любви откроют Дайдо, White Flag.

0: Вот всегда приятно знать, что в последнюю четверть часа нас ждут хиты золотой коллекции, встречи с которыми — это как возвращение домой после длительного отпуска, командировки. Вроде бы все знакомо, но что-то может удивить. В этом выпуске у нас Кэти Перри, Hot and Cold, чуть раньше Майкл Джексон, а откроет золотую коллекцию Сиси Кейдж.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Золотой коллекс этого часа. Кэти Перри, Hot and Cold, холодное и горячее. Это примерно как наши осенние деньки, когда днем уже становится жарковато, а ночи уже ощутимо холодные. Скоро послушаем Cher, Believe, а еще у нас по плану инструментальная музыка. Santana, I love you much, too much.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Андреа Бочелли, Бесса Мимучо. Вот такие песни создают особую атмосферу этими осенними деньками. Собственно, мы и не против. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошей среды. Сегодня 30 сентября. Впереди у нас Монокини с песней «Дотянуться до солнца».
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Это Lighthouse Family, песня Run в золотой коллекции часа. Впереди Дэвид Шарве, Leap of Faith. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия Moonlight Reggae.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
3: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.
1: Не забываем про музыкальные новинки. Даже под конец рабочего дня у нас впереди Скотт Каллум и Леони. Песня «Stay». Прекрасный повод задержаться, остаться и сделать чуточку погромче.
0: Прогноз погоды в

0: Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: А вот сейчас можно заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее и узнать, какие же песни нас будут сопровождать в золотой коллекции часа. В ближайшие 10 минут у нас Ингрид, Скорпионс и уже скоро Джордж Майкл, Faith.
1: Золотая коллекция. Радио.

0: Песня, без которой не обходилось в свое время ни одного корпоратива. Это «Ingrid in Tango». Скоро послушаем «Duran Duran», «Come on Down», а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия, которая называется «Неприкрытые чувства».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске на обкатку вышел 12-метровый газовый автобус «Нев АС-5299» модели из топ-3 самых популярных в России, которых выпущено около 2000. Как сообщил в своем телеграм-канале урбанист Азат Усманов, встретившись в салоне директора автотранспортного предприятия, в течение месяца машина будет тестироваться на разных маршрутах. Для 20-го маршрута уже выявлен проблемный участок – пересечение трамвайных путей на Камушинской, где из-за горки автобус вынужден проезжать на низкой скорости с включенным подъемом – клиренсом. Машина оснащена тремя полноценными дверями и низким ровным полом. С помощью дрона специалисты Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области обнаружили очаги карантинного сорняка на сельхозугодьях Ульяновской области. В ходе 23 обследований в 6 районах выявили 10 нарушений, которые подтвердила аккредитованная лаборатория. На участках ввели карантин и фотосанитарные зоны, а собственникам направили обязательные программы по ликвидации растения-паразита. Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного судового топлива и газоиля для производителей до 31 октября текущего года для стабилизации внутреннего рынка в период уборочной кампании. Вице-премьер Александр Навак заверил, что затоваривания не будет, а Минэнерго допускает корректировку ограничений при стабилизации цен. Ранее летом действовал запрет на вывоз бензина до 31 января и представлялись налоговые стимулы для независимых АЗС. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летней пациентке с тяжелой сердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города – музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Надеюсь, ваш рабочий день проходит более чем успешно. Удачи вам сопутствует. И еще сопутствует отличная музыка. У нас впереди танцевальный хит Элтона Джона и Дуа Липы, который называется «Холодное сердце» — «Cold Heart».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске у нас «Three Doors Down», «Here Without You». Чуть раньше «Мари Клэр Дюбальдо», а откроют золотую коллекцию «Depeche Mode».
1: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Золотой коллекции этого часа «Three Doors Down, Here Without You». С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и еще одна мелодия в исполнении знаменитого французского трубача Жана-Клода Барели. Мелодия песни «Raindrops Keep Falling on My Head».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Гэри Стайлс, музыка, которую мы любим, в компании которой сегодня мы провожаем сентябрь, но провожать золотую осень и прекрасную погоду, по-моему, еще рано. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Скоро с нами Ванатек, Someone и уже вот-вот Мурат Насыров.

Это Джордж Харрисон с нами. Золотые хиты, прекрасное настроение в последний сентябрьский вечер. Провожаем сентябрь мы без грусти и с уверенностью в том, что оставшиеся осенние месяцы тоже будут нас чем-то радовать. А из музыки впереди у нас Селин Дион на New Days Come.

0: На часах уже половина седьмого. Надеемся на доброе, легкое завершение рабочей среды вместе. The Weeknd, Dancing in Flames с нами далее. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке. Сегодня аранжировщик, продюсер, один из пионеров электронной музыки и, несомненно, признанный мастер киносаундтреков. Вангелис.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводной Одиссеи» Жака Ива Кусто, но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Мето Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
5: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: В нашей компании хорошо всегда, ну и продолжаем вечер мы тройкой хитов золотой коллекции. Evanescence, Bring Me To Life, Пол Маккартни, Hope of Deliverance. В самом начале Сандра, Мария Магдалена.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

начале нулевых они смело и ошеломительно ворвались в мировой шоу-бизнес, сразу же заполучив Грэмми как лучший новый исполнитель. «Bring Me To Life» — это Evanescence в нашей золотой коллекции. А в дебюте нового музыкального «Brainstorm Maybe» и уже совсем скоро Турхан Юксилер. Прекрасная история в рубрике «Инструментальная музыка».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Действительно, некоторые вещи не стоит откладывать на завтра и взять себе за ритуал каждый вечер посвящать время тому, что по-настоящему греет душу. Здесь музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, Элис Шук впереди, Not About Us, и уже вот-вот группа «Свинцовый туман».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Все для комфорта дома.

Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение, рабочий день позади. Трудовые непосильные задачи пока оставили за скобками. Во всяком случае, до утра. Всем хорошего отдыха. Лиливуд и Робин Шульц. Впереди молитва в до мажоре. Еще Black Wonderful Life.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошего вечера, приятного отдыха. Ну и последнюю четверть часа мы особенно любим. Здесь нас ждут хиты золотой коллекции. Rikston, Mend My Broken Heart, Queen, Show Must Go On. И в самом начале Billy Joel и Match of Trust.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

0: Лучшие хиты минувших десятилетий в нашей золотой коллекции. Это Rikston, Mend My Broken Heart. А хорошего вечера. Отдыхаем в прекрасном настроении. Армия любовников впереди. Upstation. Музыка, понятная без слов, уже вот-вот на этот раз. Fidel Wicked, Back to Life.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио Ульяновск-ФМ. Obsession.

0: Шаде, Smooth Operator, музыка, которую мы любим и в компании которой так здорово в последний сентябрьский вечер. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего отдыха. Високосный год на очереди, метро, еще Мадонна и Мартин Гаррикс. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора – бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куда?

0: На часах 8:30 в нашей компании отлично работается и отдыхается тоже здорово. Том Уокер, Live a Light On впереди. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра, 1 октября.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, начало дня будет не очень продуктивным, возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик, точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы, будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы. Неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM 104.2. Золотая коллекция радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
1: сердца. Радио Ульяновск ФМ.
4: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: студии совершенно особое настроение. Вновь с нами в романтическом вечере в компании песен о любви и самых красивых баллад. Джеймс Блант, далее You're Beautiful. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, начало дня будет не очень продуктивным, возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик, точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы, будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы. Неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Лучшие песни о любви.
1: Самые красивые баллады.
0: Романтический вечер.
1: На радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ. You don't fly.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.